0: An hour from now. You can take part on the predictor, bfps.com/goals.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.